Это их собственно горячишь. И вот слух бросаюсь. Там за сидовалом. Понимаешь, о чем дело? Раз ты хочешь, толком не скажи.